0: Il est 20h sur RDWA.
1: Il est 20h.
2: Солнце. Шар превращается в колоссальный светящийся купол. Яркое свечение еще продолжается. В этом опыте оно длится необычайно долго.